0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду джаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Родбонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нух. Диджей Бакайгир.
5: Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.
8: Senden sadece dikkat et.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Сегодня мы поговорим на необычную тему «Дети – наши учителя». Принято считать, что взрослые учат детей ходить, говорить, читать, вести себя в обществе. Но если присмотреться внимательнее, окажется, что и дети многому учат нас. Есть такое выражение «Он радуется, как ребенок». Подумайте о смысле. Ребенок умеет радоваться простым вещам. Он может восхищаться бабочкой, первым снегом или радугой после дождя. Взрослые часто настолько заняты заботами и проблемами, что перестают замечать красоту окружающего мира. Дети учат нас искренности. Они говорят то, что чувствуют, плачут, когда больно, смеются, когда весело. А взрослые нередко прячут свои эмоции за масками и условностями. Ребенок учит терпению. Когда малыш делает первые шаги, родители переживают вместе с ним каждое падение и каждую победу. Так дети помогают нам становиться мудрее и спокойнее. Иногда дети задают вопросы, на которые взрослым трудно ответить. Что такое счастье, например? Почему люди ссорятся? Зачем нужно добро? И тогда мы начинаем искать ответы не только для ребенка, но и для себя. Важно понимать, дети приходят в нашу жизнь не только для того, чтобы мы их воспитывали, но и для того, чтобы они помогали нам стать лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: ЗАГСы страны лидируют по количеству жалоб на коррупцию. 43 миллиона долларов предоставит Европейский банк развития на модернизацию телекоммуникационной сети Таджикистана. В Пенджикенте обнаружили тайник с наркотиками. Жителям ряда регионов Японии рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы цунами. В Душанбе обсудили возможность проведения турнира по смешанным единоборствам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

Sirius. Har roz, я қадам ба пеш.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
3: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Содирот Бонг бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5 фоиз боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13 фоизи солона даромад гиред.
7: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
6: Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41-41.
8: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шум дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Эх, соси, асхама говоро, акнун хамингунаном дура. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс». Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ЗАГСы страны лидируют по количеству жалоб на коррупцию. 43 миллиона долларов предоставит Европейский банк реконструкции и развития на модернизацию телекоммуникационной сети страны. В Пинджикенте обнаружили тайник. С наркотиками к событий. Вопрос антикоррупционного агентства страны, проведенного в публике. Министерство юстиции заняло 4 место в общем индексе коррумпированных ведомств. Там около 49%, обвинили в получении взяток службы регистрации актов гражданского состояния. Это орган, который занимается оформлением брака, рождения и смерти, а также регистрацией. Это самый высокий показатель внутри министерства. Государственное нотариальное управление занимает второе место. Эти два подразделения вместе составляют более 83% всех случаев коррупции. Согласно опросу антикоррупционного ведомства, сфера образования заняла первое место в общем рейтинге коррумпированных ведомств, Министерство внутренних дел на втором месте, Министерство здравоохранения и его многочисленные структуры заняли третье место в общем индексе коррумпированных ведомств страны. Министерство финансов Республики, Служба связи страны, Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о сотрудничестве по модернизации и расширению национальной телекоммуникационной сети страны. Общий объем проекта предусматривает привлечение около 43 миллионов долларов США. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры страны, расширение доступа к современным телекоммуникационным услугам, повышение качества и надежности связи, а также поддержку цифровой трансформации страны. Его реализация будет способствовать развитию цифровой экономики, укреплению региональной интеграции и созданию новых возможностей для граждан и предпринимателей. Кроме того, ожидается, что проект окажет содействие экономическому развитию республики, укреплению региональной связанности и расширению возможностей как для бизнеса, так и населения. В Пинджикенте обнаружили два тайника с 32 килограммами гашиша. Как сообщили в агентстве по контролю за наркотиками, тайники были обнаружены с помощью служебной собаки в начале июня на территории дихканского хозяйства имени Хаджи Мансура в селе Фароб. Тайники находились недалеко друг от друга. По подозрению в незаконном обороте крупной партии наркотиков задержан 44-летний житель Пинджикента. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В случае признания его виновным ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Около 200 тысяч японцев, проживающих в прибрежных районах нескольких регионов этой страны, получили рекомендацию об эвакуации. Как сообщает агентство Киода, в юго-западной префектуре Окинава на островах Кюсю, Хансю и Сикоку, а также на подбережье Тихого океана объявлена угроза цунами высотой до 1 метра после землетрясения магнитудой 8.1, которое произошло у берегов Филиппин. Рекомендация об эвакуации в целом касается жителей 10 префектур Японии, в том числе соседней с Токио префектуры Тиба. В Душанбе обсудили проведение турнира по смешанным единоборствам. Для этого в республику прибыл президент российской промоутерской организации ACA, проводящий бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу Магомед Бибулатов. Главной темой переговоров стало возвращение ACA в страну впервые за последние 9 лет. По словам таджикского специалиста Дильшуда Джуразуда, стороны находятся на финальной стадии обсуждения данного вопроса. По предварительной информации, турнир в Душанбе может состояться уже уже до конца текущего года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному. Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна.

0: یهوی تو به جمهوری تا 34 درجه گرم می شود. در همه گونه بزی هوا با شما تعبی بلیدار زمانده ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ох, приветствует вас! Второе дыхание приветствует вас, радиостанция «Азия Плюс». Здесь у микрофона Андрей Соколов. Друзья, всем хорошего дня желаю, от чистого сердца. Вот так вот, бесцеремонно врываясь в эфир, чтобы элементарно пожелать вам просто всего хорошего. А почему бы и нет? И пускай все хорошее, это обязательно сегодня сбудется у вас, дорогие наши слушатели. И, друзья, вы знаете, вот человечество все-таки не угодится. И вот посмотрите, какая интересная ситуация вырисовывается. Если вот тебя не было на работе там 3-4 дня, ну, неделю ты не приходил на работу, месяц, возможно, даже тебя не было на работе, потому что был в отпуске, и все равно начинаешь скучать по своим рабочим задачам. У меня лично так и бывает, дорогие друзья. Вот побуду я один день, ну, хорошо, вот я отдохну, ну, второй, ну, вот третий прям уже начинаю дико скучать. Снова хочу в коллектив, на работу. Надеюсь, таким же настроением вы сегодня и вернулись на работу. Но если этого не произошло, то откроем второе дыхание, чтобы это произошло. Друзья, да, черпайте энергию, заряжайтесь хорошей музыкой и полезной информацией, которая сегодня будет звучать в течение 3 часов в эфире вашей любимой радиочастоты. Дорогие друзья, ну, я вот один, да, одинешенек в студии, да, вы не удивляетесь на самом деле, потому что неудержимую Лолу могут остановить только исключительно автомобильные пробки. А все остальное остановить ее не может, дорогие друзья, так что совсем скоро она ворвется в эту студию, тоже пожелает вам просто приятного дня, хорошего понедельника и удачного старта трудовой рабочей недели. Ну а сейчас я беру на себя управление кораблем, дорогие друзья, и прямой курс у нас, конечно же, к финансам. Конечно, а куда же еще? Курс валют на старте, слушаем, узнаем. Ну а потом я, друзья, вернусь обязательно. Надеюсь, Лола успеет к этому времени. Ну а если не успеет, то поделюсь лично я с вами уже какими-то интересными, необычными новостями.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک درم یرمنی 2.52 دیرم، یک افغانی 1.45 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.32 دیرم، یک یورو 10.85 دیرم و یک روبل روسی 12.16 دیرم ارزش دارد. پول خدمتگاری خوب است اما خواجه بد. این اندیشه فینس برنامه است. آن را باز هم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید آن فرمان روا و خواجه بی‌رحم است.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: آسیا پلوس. Азия плюс. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну что, друзья, всем привет и хорошего понедельника.
9: Она вернулась.
8: Желаю. Я вернулась.
9: Она вернется.
8: Здесь, да, обязательно вернусь. Ты знаешь, ничего меня не остановит, я уже тоже это поняла. Поэтому, да,
9: это, знаете, вот воплощение Халка, только вот в женском обличии.
8: Ну,
9: это
8: спасибо
9: Лола.
8: Спасибо тебе, добрый человек.
9: Это когда она торопится на работу, ей ничего не остановит. Это я поэтому говорю.
8: Ну, если в этом смысле, то да, я даже согласна.
9: Давай скажу, симпатичный Халк такой.
8: Миниатюрный.
9: В женском обличии.
8: Хорошо, так даже согласна. И в любом случае, мне без разницы, честно говоря, да. С кем можно и с чем можно это сравнить, mm-hmm. потому что действительно, наверняка со стороны это даже выглядит как-то иногда не особо привлекательно, когда ты действительно со всех ног, иногда бывает, даже не обращая внимания на то, что происходит вокруг, стараешься, торопишься, бежишь, но самое главное, что в результате ты все-таки достигаешь своей цели.
9: Тебя останавливают пробки, а потом
8: да.
9: ты достигаешь своей цели.
8: К сожалению, да. И ты знаешь, вот тут я тоже всегда жалею, что нет у меня какого-то чудо-прибора или какой-то суперспособности, mm-hmm. чтобы можно было вот как-то это все обходить все эти заторы, пробки и столпотворения. То есть это действительно бывает очень часто, крадет огромное количество нашего времени. Но, несмотря на это, я не унываю, друзья. Да. Я здесь, я с вами. Отличного понедельника. Еще раз вам пожелаю побольше положительных эмоций, несмотря ни на что. Хорошего, прихорошего вам сегодня настроения и старта, главное, старта, чтобы хватило на всю рабочую предстоящую неделю.
9: Да, да, дорогие друзья, именно так оно и есть. И на самом деле сегодня такая очень необычная история. Упал, поскользнулся, очнулся гипс. Вот можно и так сравнить, но, правда, произошла эта история в США, в Вирджинии, дорогие друзья. И в гипс, конечно же, не положили какие-то дорогие вещи. Ну, в общем, обед в ресторане Outback Steakhouse, это Вирджиния, США, оказался для Трейси Джейс крайне неудачным. Посетительница направилась в туалет, в уборную, и споскользнулась на неком веществе, которое, как она уверяет, было шматком картофельного пюре. Ну, видимо, кто-то обронил на пол это картофельное пюре.
8: Да,
9: женщина упала и получила травмы, которые считают очень серьезными. Настолько серьезными, что потребовалось вот этого заведения компенсации в размере 1,5 миллиона баксов,
8: вот
9: между прочим.
8: Вот так вот оценила она горстку картофельного пюре. Это представляешь,
9: упал,
8: какая
9: очнулся,
8: молодец.
9: Гипс. Да.
8: Да, ну, конечно, если бы она получила какие-то серьезные травмы, я согласна, то здесь прям нужно было очень тщательно подойти к этому вопросу, потому что, ну, это действительно вопрос здоровья. Все понятно. Но, обратившись в суд, Трейси заявила, что ресторан не проявил должной заботы о своих посетителях. Они не успели убрать это самое пюре.
9: А что они картофельное пюре везде разбрасывают?
8: И, внимание, даже не предупредили никого о том, что она, наверное, посчитала, что у них, может, такая традиция разбрасывать это самое пюре.
9: Да, где вот эта табличка? Да, danger, danger, warning, warning, пюре, пюре.
8: Действительно. Но вот это самое заведение, которое называется Outback Steakhouse, оно, конечно же, ну, можно сказать, что не посмеялись, конечно, но находится в недоумении, это как минимум.
9: Ну да, полтора миллиона все-таки.
8: Да, судебное разбирательство есть.
9: Знаешь, они так подумали, вот если мы даже все продадим, даже и то полтора миллиона не выйдет.
8: Да, возможно, это же заведение не стоит. Ну вот в любом случае платить, конечно, они не согласны. Представители ресторана уже заявили, что просто не понимают, каких предупреждений ждала их клиентка, собственно говоря. Потому
9: Слушай, а теперь же появится случайность. Америка — страна прецедентов юридических. Согласна, и, наверное, скоро в ресторанах тоже появится осторожно картофельное пюре на полу.
8: Да, те самые рейнджеры. Но кроме того, они напомнили, что посетителям, конечно, в первую очередь стоит самим о себе заботиться, элементарно смотря себе под ноги. Ну и вообще травмы истицы, сказали вот представители ресторана, на самом деле не так ужасно и опасно, как она пытается все это представить и выставить. Но уж точно полтора миллиона долларов они не стоят.
9: Да, именно так. Полтора миллиона долларов, дорогие друзья.
8: Самая дорогая картошка-пюре в мире.
9: Походу, да.
8: То есть вот эта горстка пюре стала, ну, просто каких-то нереальных сумм стоить. Ну, а что? Действительно, как ты сказал, возможно, это первый только прецедент.
9: Кто знает, действительно, может, и таблички появятся. Скользкий пол, осторожно пюре, осторожно банан, там еще что-то еще может быть.
8: Кисель, чай,
9: осторожно кисель, чай, компот. И, знаешь, мне кажется, просто осторожно будут писать и все меню, которое есть в ресторане, просто, чтобы на всякий случай.
8: Да, возможно.
9: Тогда, наверное, можно будет избежать исков. И еще вот сообщение прилетело к нам от Фархода, где у вас можно так упасть и очнуться на полтора миллиона долларов. Не знаю, такого места.
8: Всем доброго, так Фархот желает и прекрасного настроения. Фархот, вот интересный вопрос, но мы не знаем, к сожалению, на него ответа.
9: Да, точно.
8: Потому что если бы знали, я думаю, что у нас Андреем уже бы какой-то...
9: По несколько гипсов было бы.
8: Не то, что даже гипсов, но уж какой-то план был бы, я думаю. Потому что, если успели заметить, Андрей вообще у нас любитель каких-то таких стартапов.
9: Конечно, конечно.
8: Каких-то интересных идей.
9: Мы бы по радио об этом бы не говорили, точно. Вы для себя бы сохранили это местечко.
8: Точно.
9: Ну ладно, на самом деле, прикольная ситуация, с одной стороны. А с другой стороны, знаешь, прецеденты разные были в США. Как помнится мне, что женщина однажды купила горячий кофе, обожглась кофе, причем подала в суд на очень известную тоже компанию.
8: Да,
9: и выиграла просто какие-то колоссальные деньги.
8: Там все-таки прецедент был не настолько вот нелепым, что ли, как по-другому назвать. Потому что во всех кофейнях они действительно должны давать вот такие вот специальные на... Это не подстаканники.
9: На то время, по-моему, их не было
8: еще. Картоновые. Но ты знаешь, в любом случае, крышка обязана быть, чтобы, да, плотной, чтобы не разлить.
9: Я думаю, крышка тоже присутствовала. Вот. Просто человек сам как-то непосторожности тоже облил
8: кофе. Нет, знаешь, там, видимо, почему это все произошло, был доказан факт того, что действительно крышки не было. Крышки не дали, или она была недолжным образом надета на этот стаканчик. В любом случае, вот какой-то такой был момент, и там доказали, что действительно вот по какой-то халатности, неосторожности посетительница получила ожоги. И притом серьезные ожоги. Она обожгла руки этим самым кипятком и действительно нанесла довольно серьезный вред здоровью. Здесь же, ты знаешь, ну да, я согласна, что можно подскользнуться, это неприятно, можно даже упасть, но это не настолько серьезные травмы, честно говоря, чтобы выставлять их вот таким вот образом и судиться. Ну, не знаю. Мне кажется, можно было мирно все решить,
9: если бы
8: она просто поговорила с руководством данного заведения, мне кажется, пошли бы ей навстречу.
9: И ребят сказали, у нас денег нет, есть только пюре.
8: Ну, не только пюре, может быть, мне какой-то бесплатный обед или ужин предложили в качестве извинений.
9: Согласен,
8: может быть, какой-то вкусный десерт отправили.
9: Комплимент от шеф-повара.
8: И все было бы хорошо, и обе стороны были бы довольны. Но вот здесь как бы легких путей и решила женщина не искать, поэтому прям решила все, прямиком в суд. И так, какую бы цифру, какую бы... Так, миллион маловато, давай-ка все-таки побудь. Вот полтора в самый раз. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет.
9: Да, поживем увидим. Если какие-то будут новости с этих полей, обязательно сообщи. Ну, а сейчас, друзья, стартует, конечно, у нас анонс полезной информации, а также, конечно же, постоянная рубрика «Тут Аруна». Скоро будем.
10: Сархати Хабарго. Дар мақомоти сабти аснади ҳолати шаҳрванди ҳолатҳои зиёди коррупсионӣ ошкор мешаванд. Бонки Аврупои таҷдиду рушд барои мосиргардони шабакаҳои телекоммуникатсионии Тоҷикистон 43 миллион доллар ҷудо мекунад. Пайдо шудани ду махфигоҳи маводи мухаддир дар ҳудуди Панҷакенд.
11: و 200 هزار شهروندان ژاپنی توصیه شده است که وابسته به خطر سونامی تخلیه شوند. در دوشنبه احتمالی برگزاری مسابقه محاربه های اومیخته بررسی گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
12: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
13: عالمی دقیق،
14: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
15: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
14: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
16: تو ترونا، رده‌بندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
17: جهانم با صدای فروخ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ну что, друзья, возвращаемся к вам и снова будем говорить про интересные гаджеты. Конечно. И ты знаешь, вот, Андрей, все больше и больше появляется каких-то гаджетов для того, чтобы люди могли хоть как-то передохнуть.
3: Ну, классно.
2: Даже буквально за своим рабочим столом, в рабочей атмосфере.
3: Мне
2: нравится. Мне тоже, ты знаешь, нравится этот подход, притом он чисто японский. Оказывается, там действительно огромное внимание уделяют тому, чтобы человек мог отдыхать даже во время рабочего процесса. Вот, у них есть и специальные капсулы, и специальные гаджеты, и это действительно большой плюс. И вот очередной такой интересный гаджет. Японская фирма Atex разработала гаджет, который позволяет комфортно вздремнуть в офисе. Фирма эта занимается производством оздоровительного оборудования и постельных принадлежностей.
3: Да,
2: и вот представительница как раз-таки этой компании, отвечающая за разработку различных инноваций, обратила внимание на своих коллег, которые буквально спят на своих столах вот в обеденный перерыв или когда удается. Она заметила, что сон на столе, конечно, вызывает напряжение в плечах, спина, шея, все это страдает, а все другие части тела не имеют. В общем, все это ужасно неудобно, приводит это все к жуткому дискомфорту, поэтому нужно как-то с этим бороться.
3: Ну и вот, да, дорогие друзья, представляем вам Гого Макура, или послеобеденная подушка. Была вдохновлена, конечно, вот этим портативными массажерными креслами. Она придерживает голову и грудь, позволяя не, так сказать, сдавливать руки, когда он наклоняется вперед во время сна. Да, человек получается. Предусмотрено отверстие для лица, а также место для естественного положения рук на столе. По габаритам подушка примерно 31 сантиметр на 24. Ну и вот, угол Гого Макура можно регулировать в трех положениях от 10 до 45 градусов. Также есть таймер на срок до 60 минут. И, ну, там еще шаг 1 минута, который мягко может разбудить пользователя некой такой вибрации.
2: В общем, ты знаешь, выглядит это действительно интересно. Это такая, как
3: дырка
2: будто
3: для лица,
2: бы...
3: бублик.
2: Большая. Ты знаешь, мне напомнила подставку для книг или для планшета. Вот такая большая, плюшевая. Или какая это силиконовая, то есть они еще из разных материалов, вот, и она действительно такая довольно-таки большая, вот можно вот так вот ее обнять, чтобы руки не затекали, ну, а в середине есть действительно вот это вот отверстие для лица, то есть когда идешь вот на массаж, если, знаешь, на стол ложишься, вот выглядит это, да, немножко нелепо, конечно, но, тем не менее, ты знаешь, оказывается, сейчас пользуется популярностью. Вот из-за этой громоздкой формы и сквозных дыр гаджеты часто напоминают массивные водолазные шлемы, мягкие какие-то кирпичи или даже элементы футуристики. Костюмов пришельцев. Голова спящего визуально увеличивается несколько раз, ну и торчащие из неожиданных мест локти, руки, кисти. Все это, конечно, создает забавные силуэты.
3: Многие, чтобы удобно было.
2: Да, многие уже, конечно, вот пошутили, кто-то прям постебался даже над этим гаджетом. Но, тем не менее, ты знаешь, вот уже есть желающие, прям очень
3: есть,
2: много.
3: Конечно. Слушай, ну цена $60. Немало, немного, скажу так, где-то средняя такая, думаю, цена за такой гаджет. Хотя, в принципе, если там ничего электронного-то особо нету, то $60 даже и многовато для него. И уже на стадии предзаказа за устройством выстроились, оказывается, сотни желающих.
2: Да.
3: Но это, видимо, в Японии, наверное, все-таки.
2: Да, это вот, все-таки японцы,
3: культ
2: те самые.
3: Работы, когда они просто спят за рабочими местами, потому что элементарно дома допоздна работают. У них же говорят так, вот есть сотрудник, пришел на работу и спит на работе. Это хороший сотрудник.
2: Да.
3: Потому что он всю ночь работал.
2: Да, согласна. Поэтому я тоже, следя за их какими-то новиночками, частенько встречаю, я же говорю, какие-то гаджеты, которые, ты знаешь, создаются именно для комфорта в офисе. Потому что вот в Японии, мне кажется, огромное количество времени японцы проводят вот именно на своем рабочем месте. Поэтому там так вот должным образом стараются относиться к этому.
3: Слушай, вот относительно вот недавно, да, вот, ну, относительно недавно, в прошлом году буквально вышла такая будка специальная, где можно стоя поспать. Именно стоя. То есть,
2: так,
3: получается, все-таки...
2: Как лошадь.
3: Сейчас получается так, иго-го, да. Вот, смотри, то есть в Японии очень мало пространства, даже офисы не такие большие. И вот они придумали вот такие вот специальные кабинки, где человек, знаешь, вот так вот просто опирается на что-то и может стоя или элементарно поспать немного. Кабинка закрывается, там есть хорошая шумоизоляция, и ты вот в течение там 20-30 минут или часа можешь вот так вот провести в тишине или просто поспать. Ну, правда, стоя.
2: Да,
3: очень
2: стоя, странно, но это правда. Странно, а еще очень странно для тех, кто боится все-таки замкнутого пространства.
3: Да, у кого?
2: Конечно, если у человека есть фобия, он никогда не залезет в эту самую капсулу, никогда не залезет, тем более вот так вот стоя, ты знаешь, чтобы не развернуться, но и не было места.
3: Стоя, по-другому никак.
2: И вот я не знаю даже, все ли могут пользоваться вот в итоге этой самой стоячей какой-то капсулой для сна.
3: А если, знаешь,
2: нет?
3: У тебя рост еще такой, знаешь, довольно приличный, скажем так, да?
2: Тогда уже даже не стоя, мне кажется, на коленях.
3: Упираясь головой в потолок. Ну ладно, дорогие друзья, вот такие интересные гаджеты выпускаются в Японии. Но знаешь, по бесполезности и полезности я вот, наверное, этому гаджету дам такой рейтинг, где-то так, я так на шестерку, на семерку где-то пример.
2: Согласна с тобой. Все-таки не совсем бесполезно, ну, да. Хотя выглядит нелепо, и, честно говоря, можно просто использовать подушку, если у них есть уже, да, нет запретов спать во время рабочего процесса.
3: Да, элементарно
2: есть,
3: можно,
2: да, возможность взять, принести. Да. Сейчас огромное количество разных моделек, такую небольшую, свою любимую. То есть не знаю, зачем дорогущий гаджет для этого покупать, но, опять же, если это действительно настолько удобно.
3: Знаешь, Лола, вот у подушки же есть минус, такой просыпаешься, а у тебя вот ровно через час у тебя вот какое-нибудь собрание, а на лице вот эти следы подушки.
2: Швы,
3: у тебя.
2: Швы, да, вот подушки, вот, согласна. Ну, ты знаешь, здесь то же самое. Мне кажется, здесь также будут оставаться швы, да, потому что в любом случае кожа будет реагировать, если сон продолжительный, то есть не на 5 минут там, а даже если там на полчасика, да, как минимум, то это все-таки вот действительно даст о себе знать.
3: Так, ну что, мы тоже сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, вряд ли, конечно. Да нет, конечно, нет, ни в коем случае. Я думаю, что и не успеем даже, мне кажется, выспаться за это время. Друзья, скоро вернемся к вам уже во втором часе и продолжим открывать второе дыхание. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Омо дай барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC. Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз саноат содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88-55. Саноат Содиротбонк. Адафи мо, муваффақияти шумо. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар ҳар қатра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Всем привет, дорогие друзья! Врываемся в эту студию, чтобы пожелать вам просто приятного настроения, обеда вкусного тоже, конечно же, и приятного препровождения с вашими коллегами или друзьями. Мне кажется, обеденное время, я даже иногда ждал обеденное время, пока не стал работать днем. Вот так вот, друзья. А так я ждал, думаю, вот сейчас обеденное время, пойду, пообщаюсь, поговорю, узнаю, что в жизни у коллег, последние сплетни обсудим, все как говорится. Так что, если у вас есть такая возможность, не упускайте это время, обязательно собирайтесь с коллегами, идите вкусно, покушайте, поговорите, пообщайтесь. Мне кажется, это такая приятная отдушина в понедельник, да и в целом, мне кажется, на работе, когда у тебя есть люди, с кем можно поговорить, это уже хорошо. А правильно. Если вы один-одинешенек, поговорить не с кем, говорить с нами, почему бы и нет? Да, мы вам, возможно, не ответим, но все равно, в любом случае, хоть какая абы компания у вас будет. Вот так.
1: Вот начал так хорошо, как говорится, за здравие, а закончил вот прям вообще. Что значит не ответим? Всегда ответим. Если нам отправляют сообщение,
0: если не отправят.
1: Мы видим, вот. О чем вот. Вопрос. Ну, надо так. Же знать, мы обязательно ответим, да, друзья. Конечно. Поэтому, конечно, общайтесь с нами. Мы хорошая компания.
0: Да.
1: Неуверенно ответил Андрей.
0: Хорошая.
1: Даже меня заставил посомневаться. Хорошая. На долю секунды. Но нет, мы действительно хорошая компания, друзья.
0: Нет, я хотел сказать, не хорошая, а отличная.
1: Молодец. Вот здесь прям исправился. Прям молодец.
0: Друзья, в общем, да, присоединяйтесь к нам. Это второй час, второе дыхание. Всем привет. Студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Вот так вот, друзья.
1: Да, хорошая компания здесь, друзья. Мы в это верим, мы вас и заряжаем, и успокаиваем, где надо. И направляем, кстати, информируем. Это все немаловажно. Ты знаешь, у нас очень хорошая работа. Мы создаем тот самый правильный настрой, который действительно очень и очень важен. Поэтому, друзья, будьте с нами, присоединяйтесь, открывайте второе дыхание, поднимайте таким образом себе настроение, задавайте вопросы, если они есть, мы вам ответим. Все это сделаем, а в третьем части, как обычно, еще и подарок подарим, потому что будем играть.
0: Будет и такое.
1: Конечно.
0: Ну а сейчас расскажем про праздники, которые сегодня отмечаются 8 июня 2026 года в понедельник. Ну что, день рождения пылесос сегодня.
1: Как здорово. 157 лет, кстати, уже этому самому пылесосу, друзья, если кто не знал. Вот действительно, согласись, как упрощают жизнь вот те самые гаджеты.
0: Очень
1: упрощают. Но если, конечно же, вспомнить тот самый путь вот этого незаменимого сейчас уже помощника от самых первых, огромных, неподъемных, которые так тарахтели.
0: 150 килограмм, наверное, весил первый пылесос.
1: Мне кажется,
0: огромного размера.
1: Вот кто-то из соседей его включал, вот весь дом как будто бы
0: мини-землетрясение было.
1: Да, принимал участие в этой самой уборке. И сейчас вот эти вот суперлегкие, такие вот идеально плоские, вот эти вот роботы-пылесосы, про которые сразу и не поймешь. То есть,
0: стационарные
1: на самом деле,
0: пылесосы, без проводов, кстати, очень удобные тоже, безумно. Но ты знаешь, на самом деле, нам с тобой очень повезло в этом плане, потому что мы на стыке, знаешь, вот выросли, когда были такие еще громоздкие немножко устройства, да, еще вот времен, скажем так, СССР, да, скажем так, и уже современные сейчас, нынешние. И я вспоминаю пылесос, который был у моей бабушки, назывался Рокета. Рокета. Знаешь, он реально
1: работал
0: как Рокета. И я всегда вот бабушке спрашиваю, бабуля, говорит, а если вот сейчас шланг мне просто отсоединить, я

0: блядь, полечу в бабушку. Полетишь, конечно. Сейчас просто... И знаешь, это был очень интересный, уникальный пылесос, который мог работать и на всасывание, и наоборот, вот...
1: Высасывание.
0: Выдувать, наоборот, из себя воздух. Ты знаешь, это была прикольная штука. И реально, я в детстве верил, что когда-нибудь полечу на ней в космос. Вот так вот, дорогие друзья.
1: А Рокета. В мультиках, по крайней мере, ты знаешь, так и происходило. Да? Сколько эпизодов есть, где с помощью этого самого пылесоса чуть ли не на Луну отправляются герой. Поэтому, да, друзья, действительно, звуки были другие, само изобретение, конечно, трансформировалось того самого, с первого, который, кстати, ты знаешь, первый пылесос назывался «Вихрь». Вот тоже, видимо, не случайно. Даже название...
0: Торнадо.
1: Название, да, какие были. А сейчас, ну, те самые современные модели, конечно же, невероятно простые, они легкие, практичные, удобные в эксплуатации, поэтому, конечно... Ну,
0: конечно, да, это правда.
1: Все к лучшему поменялось.
0: Все к лучшему. И на самом деле мне нравится пылесос. Это единственная, вот, знаешь, такая вот домашняя обязанность, которая мне нравится, кстати. Mm-hmm.
1: Я даже знаю, почему мужчины говорят «мне нравится». Чего? Потому что вот этот самый звук, как будто бы, ты знаешь, отгораживает от другого всего, что происходит в этот самый момент.
0: Неправда.
1: Включает, и все.
0: Неправда, потому что у меня кот боится звука пылесоса, а я за ним люблю гоняться этой штукой по дому. Это прикольно очень, знаешь.
1: То есть у тебя какие-то другие,
0: да? Да, у меня другие, да.
1: Игровые моменты все-таки. Ну, хорошо.
0: Знаешь, вот моменты гейминга обязательно должны присутствовать в жизни мужчины, потому что это будет неинтересно иначе. Вот так вот. Даже тебе, когда тебе 40, ты все равно небольшой геймер. Даже с пылесосом в руках.
1: Даже с пылесосом, да, друзья.
0: Да, чего бы нет.
1: Да, сегодня также отмечается Международный день домохозяйки и домохозяина. Кстати, логично, раз уж день пылесоса, почему бы сразу не
0: зачем дискриминацию создавать? Правильно, домохозяйки, домохозяина. Все нормально.
1: Да, кстати, самая неблагодарная работа в мире, конечно, друзья, вот кто бы что ни говорил. Очень часто вот мы сталкиваемся с этими стереотипами, что если женщина или мужчина, неважно, сидят дома, то значит, они бездельники и ничего, в принципе, не делают. Но это не так. Колоссальная просто работа проводится, вот эта домашняя, я думаю, все согласятся, она вообще никогда не заканчивается, абсолютно никогда. Можно с утра до вечера что-то делать и никогда не переделаешь всех дел. Поэтому, да, вот поздравляем всех тех, кто вот все-таки занимается именно домашней работой.
0: Я знаю,
1: работой.
0: Чем занималась Лола в выходные.
1: Так, чем?
0: Да, домашними
1: делами.
0: Делами, хозяйством, там, домашним, там, я знаю.
1: Это все женщины работающие могут себе позволить только на выходных, ты знаешь, к сожалению. Поэтому нужно, да, наверное,
0: но была бы моя воля, я бы сказал, Лол, я бы этим занималась каждый день.
1: Да, нет, ты знаешь, от этого тоже устаешь, правда, честно-честно. Поэтому нет, нужно как-то все-таки разбавлять, нужно как-то дозировать. Поэтому, думаю, домохозяйки меня тоже поймут, нужно как-то и эту работу тоже переключать на что-то другое.
0: Вот так, дорогие друзья, вот такие сегодня интересные, необычные праздники отмечаются. В общем, берите любой на вооружение, какой хотите. Главное, чтобы день прошел хорошо. Ну а мы делаем остановку в виде курса валют, рекламы и чуть позже присоединимся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختای گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک درم یرمنی 2 سومانی و 52 درم، یک افغانی 1 سومانی و 45 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، یک یورو 10 سومانی و 85 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. پول خدمتگار خوب است اما خواجه بد. این اندیشه فینس برنامه است. آن را باسم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید آن فرمان روا و خواجه بی‌رحم است.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: реклама در آسیا پلوس.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
10: О, Ром, Азиза, и лоджаш хаст, а Allergic. Рагою бій зуд ва бехав аз алергія.
9: Зуд? Яни?
10: Хамагі дар давоми 30 дахіка тасір мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонагої он озоді. Allergic. Хоболуд намекунад ва ба хаяті фаолона халал намерасонад.
9: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
10: Ба кудакон аз 2 сола боло ва тамум би оила бехав аст.
9: Ман би ту чикор мекардам а?
10: Allergic. Хаяті бе алергія аз дорухонаго пурсон шавед. Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом ID-код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як ID-код. Ду шарик, ду ID-код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
11: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панирӣро ҳис кун, танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
14: Канорам бош, оҳанги қалб. Канорам бош, таронаи нав. Ҳамоне ки шуниданаш лаззати дигар дорад бо садои Саидо.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: коротко о главном.
4: Таджикистан готовят к эпохе 5 и 6G. Хуситы заявили о запрете судоходства для Израиля в Красном море. В Конго выросло число смертей от лихорадки Эбола. Национальная сборная страны по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA. Российская компания Art Botanica приглашает таджикистанцев на работу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Ваш заказ – эфир под соусом.
5: Подаем горячим и всегда к обеду.
7: Ах, да, дорогие друзья, эфир под соусом, поговорим о вкусненьком сегодня, но, правда, о вкусненьком и очень дорогом. Да, сегодня поговорим про рекламу. На нее действительно тратят огромное количество денег, чтобы создать тот самый вау-эффект, друзья. Ну и считается, что реклама должна создавать желание пойти и немедленно купить продукт, но это не единственное условие. Она должна, прежде всего, вызвать какие-то эмоции, скорее всего, ощущение счастья, ностальгии, радости, да и чего-то еще. В общем, что ставят маркетологи первой целью. Ну и вот мы сегодня расскажем про самую вкусную и затратную рекламу еды, ставшую просто культовой, дорогие друзья. Ну что, начнем с Heinz?
8: Да? Начнем с Heinz, именно. И эта компания небезызвестная. Я думаю, что все практически знают. Когда-то в свое время компания наняла известного танцора на главную роль в одном из самых дорогих роликов 70-х годов. А Энн Миллер была тогда тоже известной танцовщицей. И еще до съемок в этой рекламе в 70-х она, конечно же, тоже уже делала успехи. Ее тоже пригласили в эту самую рекламу. И кроме той самой Миллер, там был еще и хор, в котором пели 20 девочек, 21 девочка, представляешь, оркестр из 24 музыкантов и 4000 фонтанов. То есть вот прям посчитали, видимо, они были задействованы для съемок этого рекламного ролика.
7: То есть
8: ролика.
7: Они для рекламы создали 4000 фонтанов или сняли 4000 фонтанов?
8: А вот тут ты знаешь, я не знаю. Я знаю, что в рекламе присутствовали, да. Но согласись, что так, это просто какие-то непонятные зачем-то расходы масштабные, притом очень и очень.
7: А представь, реально, они создали 4000 фонтанов. Вот фонтаны у вас не фонтан вообще.
8: Да,
7: давайте мы своих сделаем.
8: Но я, кстати, тоже не удивлюсь, потому что говорят, что это действительно была одна из самых дорогих реклам, в принципе, 70-х своего времени, и действительно вызвала такой ажиотаж, что ее прям очень-очень запомнили.
7: Ее просто в кинотеатр крутили, наверное.
8: Возможно.
7: Так, производитель арахисового деликатеса Butterfinger, дорогие друзья, купил лицензию на использование бренда знаменитых Симпсонов, друзья. В 1988 году по 2001 год эти персонажи продвигали его в рекламе. В этом ролике Барат, собирающийся полакомиться Баттерфингер, защищал его от Гомера, который на него покушался. То есть, получается, он купил авторские права и
8: пихал
7: туда рекламу своих жирных пальцев.
8: Да, они купили, то есть, право пользования вот этим самым брендом знаменитых Симпсонов только для того, чтобы раскрутить действительно вот это самое масло.
7: Арахисовое масло.
8: Да, то есть, действительно, очень много различных затрат, но ты знаешь, просто вот, какие-то нереальные.
7: Вот они-то купили, но, правда, я вот не помню ни один выход, где это фигурировало, это масло. Ну, не знаю, может, я пропустил, может, не помню.
8: А ты знаешь, я специально, да, я специально вот поискала, и если ты вот будешь делать то же самое, ты найдешь и, возможно, вспомнишь. Потому что потом, да, это попадается, но это, ты знаешь, так ненавязчиво, конечно. Поэтому, да, друзья, еще один такой вот интересный случай. Тутси Поп придумали целую рекламную историю для детей. Это сколько ребенку нужно потрудиться над конфеткой Тутси Ролл, чтобы добраться до ее центра. В оригинальной версии 1969 года этот анимированный ролик стал настолько легендарным, что он по-прежнему даже где-то с границей используется, хотя уже в более сокращенном виде. Эту историю видели все, кто живет в Америке последние 50 лет. То есть по опросам, ты представляешь, по статистике какой-то.
7: Все знают.
8: Да, абсолютно все знают. Это просто получилась идеальная реклама, вневременная. Она смешная, трогательная, милая. И ролик действительно, говорят, интересно смотреть до сих пор.
7: Вот что делает реклама. Качественная. Ну и вот, идем вперед, друзья. Реклама California Raisins, или Raisins, дорогие друзья, привела к созданию 4 альбомов вымышленной группы и отдельного хита к Рождеству. Одна из самых успешных и запоминающихся рекламной кампаний всех времен была придумана не для какой-то супермарки там, а для скромного изюма. В 1986 году в Калифорнии консультировавший совет по производству и продаже изюма нанял Ford Cont and Building, чтобы помочь продвигать эту сладкую закуску. Ну, с помощью, конечно же, вот этой компании. Ну и возникла группа, полностью состоящая из поющих изюминок. Концепция оказалась удачной, и в последующие годы вымышленная группа выступила 4 полноценных альбома. Не удивлюсь, что еще и выступила где-то. Специальные рождественские мультфильмы, ну и в этой серии показывают по утрам в субботу, кстати, или показывались, точнее. Ну и проданная с помощью этой рекламной кампании линия товаров увековечена в коллекции Смитонского института, дорогие друзья. То есть, как зашла-то реклама хорошо?
8: Настолько действительно люди подходили.
7: Поющий изюм, друзья!
8: Да, ты представляешь, к вот этому самому вопросу правильно прорекламировать какой-то продукт, вот чтобы он действительно показался в полной красе, вкусненьким, полезненьким, так, чтобы захотелось попробовать обязательно приобрести, что ну просто колоссальные усилия для этого прикладывали и создатели, маркетологи в том числе, и вообще, мне кажется, огромное количество, там прям целая команда наверняка создавалась, чтобы действительно потом и получилось в итоге.
7: Вот поющий изюм — это для меня как сны при температуре 39 градусов. Вот знаешь, вот.
8: Ну, не знаю, не знаю. Ты знаешь, я вспоминаю, у тебя есть какая-то любимая реклама? Вот всегда, согласись, есть какая-то реклама, которая цепляет и остается.
7: Таких много, очень много таких реклам. И знаешь, больше всего мне нравится реклама в 90-х годах.
8: Ой, мне тоже нравится.
7: И в СНГ, в России, которые снимали эту рекламу, и за пределами СНГ, которые снимали рекламу в 90-х, она была длинная. Эта реклама могла идти минуту, полторы минуты, но она снималась как мини-фильм. И согласна. Мне прям так это понравилось. Я даже последние вот где-то недели две назад я решил пересмотреть эти ролики из 90-х. И они такие классные. Но, правда, они безумно длинные. Сейчас стандарт рекламного ролика 15-20 секунд,
8: да,
7: дорогие друзья.
8: Сокращают.
7: Да, максимально. Сильно. Потом 30 секунд ролики были. Сейчас еще меньше. А тогда минута, две минуты. Вау.
8: Согласна.
7: Такой мини-фильм.
8: Но ты согласись тоже, что реклама была действительно тоже потрясающая.
7: Она была красивая,
8: смотрел
7: изящная.
8: И хотелось смотреть. Когда ты слышал какую-то эту музыку, ты бежал. Но ты знаешь, я вот как девочка очень любила тогда рекламные ролики, допустим, какого-то парфюма. А-а-а. Очень красиво, продуманно, романтично, элегантно все это было. И так красиво, просто безусловно хотелось смотреть.
7: Ты знаешь, мне одна реклама запомнилась очень сильно из 90-х годов, но это, по-моему, реклама в Европе была. Это была компания, которая продавала оптику, то есть, получается, очки.
8: Так.
7: Суть в том, машина останавливается, пригорок такой, горочка вниз, уступ, ну, такая прям хорошая горка вниз, машина открывается, и у мужчины случайно из багажника выкатывается шар для бильярда. Ну, знаешь, такой огромный, тяжелый, и он катится вниз. Он катится вниз, катится, и в какой-то момент он спотыкается от камушек, этот огромный шар, и взлетает в небо. И мужчина видит этот шар и пытается ударить его головой, как мяч футбольный. И внизу потом надпись: «Если у вас плохое зрение, покупайте такие тачки». Вот это вот
8: мощная,
7: хорошая реклама.
8: Согласна полностью. Но вообще, ты знаешь, даже очень простые какие-то рекламные ролики иногда настолько... Вот мне, например, знаешь, нравился ролик Skittles, конфетки разноцветные.
7: Да, это, конечно.
8: вот это вот не кисни на радуге,
7: зависни. Доить пытаются жирафа.
8: Да. Ты сразу тоже вспомнил.
7: Дико становится.
8: Этот самый слоган, он столько времени почему-то сидел в моей голове. Я до сих пор иногда, ты знаешь, употребляю его в каких-то ситуациях таких нестандартных. И мне очень нравилось вот это самое скитлстрянка, когда мальчик как будто бы, ты знаешь, заболел этими конфетками. Ну, то есть, действительно, было много позитивного. Это действительно как-то, ты знаешь, разбавляло вот какие-то моменты, и хотелось пересматривать, хотелось шутить на эту тему. Поэтому, да, от рекламы очень и очень много зависит.
7: Да, именно так, но... Вот, мне кажется, сейчас реклама стала как-то немножко более надоедливой даже большей частью.
8: И скучноватой.
7: И скучноватой, да, потому что все-таки ее сильно сокращает. Но это, наверное, все-таки реалии времени. Ну что ж, дорогие друзья, у нас тоже есть реклама, и она прозвучит прямо сейчас.
6: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
0: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нухатиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мега чипс нухатиҷи.
6: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану. Нужно продать или сдать? Разместите объявление бесплатно. Нужно купить или снять? Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store. Подробнее по телефону 122-22-22. SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
9: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк. Шарики лазаи мусиқи ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیامه لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Ну что, возвращаемся мы, дорогие друзья, и не только мы. Джейсон Стэттон тоже возвращается.
8: Ой, возвращается, действительно, друзья. Теперь уже действительно известно стало. Хотя, ты знаешь, вот именно про Джейсона в последнее время очень много говорят. Оказывается, фанаты настолько ждут очередного выхода его фильма. Не знаю, с чем это связано.
7: Знаешь, в каждом фильме он там хулиганам леща дает обязательно. Всем плохим парням.
8: Да,
7: абсолютно,
8: да.
7: И согласись, вот как с «Перевозчика» все это началось, или еще, знаешь, с «Костолом». Костолом, это был его первый фильм.
8: Да, один из самых первых,
7: где
8: получается.
7: Он, кстати, играл, по-моему, вратаря. Да, он на воротах стоял, его невозможно было пробить. Это очень прикольный фильм, кстати, «Костолом», посмотрите, советую. Вот там была его первая роль, но потом «Перевозчик», да, и понеслось. Понеслось все одно практически к одному. Вот так вот, друзья.
8: Но в любом случае, Black Bear объявила дату премьеры уже комедийного боевика,
7: да,
8: с Джейсоном Стэтхэмом.
7: Ну, наконец,
8: да.
7: Что-то новенькое.
8: Притом, ты знаешь, название тоже интересное. Он так и называется. «Джейсон Стэтхэм украл мой байк». То есть вот так прям и называется фильм. Естественно, тот самый Стэтхэм главный.
7: Вопрос только, вопрос, Лола. А кто ему запретит украсть твой байк? Скажи, пожалуйста.
8: Да, действительно, а кто ему запретит? И фильм действительно вот таким вот интересным названием уже выйдет, получается, в прокат. Это будет в следующем году, тоже летом, в августе. И поклонники очень ждут. Режиссером фильма, съемки которого стартовали уже совсем недавно, выступает Дэвид Линч, постановщик таких хитов, как «Джон Уик», «Дэдпул 2», «Быстрее пуль» и «Каскадеры». А сценарий, кстати, написала Элисон Флирт, известная по работе над мультсериалом «Конь Боджек». Вот. Здесь немножко какое-то, да, не особо такое привычное сочетание, но тем не менее.
7: Детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете, однако инсайдеры сообщают, что роль Стэтхэма будет стилистически напоминать его же работу в культовом шпионском экшене «Шпион» 2015 года, где он сыграл, да, брутального агента ЦРУ, а его партнершей была Мелисса Маккарти. Кстати, да, мне вот там понравился в этом
8: мне
7: фильме.
8: Мне тоже понравилось.
7: Помимо самого Линча и Стэтхэма, обязанности продюсеров возьмут на себя Кейли Мако Кормик и Джон Фриберг. Так что вот так, дорогие друзья.
8: Здесь, кстати, очень хороший этот самый шпион получился, да, такой комедийный.
7: Ты знаешь, в этом фильме немножко постебался над собой, посмеялся, да, над своим амплуа. Большой молодец. Потому что Стэтхэму, знаешь, присуще все-таки самоирония, это хорошо. Мне,
8: да,
7: это радует.
8: Поэтому то, что касается вот юмора, там, где он снимается, ты знаешь, во многих фильмах действительно он присутствует, хороший, качественный. Поэтому здесь, да, здесь прям большой плюс. Но это вообще уже не первый опыт сотрудничества актера с Black Bear. Они недавно завершили производство криминальной драмы с Гаем Ричи. «Да здравствует безумие» называется фильм, где компанию Стэтхэму составил Бен Фостер, Джейсон Айзек и Камила Мендес. В будущем у Стэтхэма запланирован также выход сиквела «Пчеловод 2».
7: Ага.
8: Вот, кстати, про этот самый фильм тоже,
7: понятно,
8: говорили мы с тобой. Оказывается, будет все-таки продолжение. Ну и в следующем году также говорят, что выйдет в прокат его криминальный триллер «Мятеж». Вот.
7: Ну и все, это была вся информация про Джейсона Стэтхэма. До свидания, друзья.
8: Ну нет, ты знаешь, кстати, появилась еще информация в сети, что даже продолжение «Мегалодона», ты помнишь, мы с тобой тоже видели, оно все-таки будет. Оказывается, поклонники очень ждали, прям даже, ты знаешь, кто-то писал обращение, что фильм классный.
7: Пожалуйста, сделайте, что в конце его съели. Даже так писали, да?
8: Не знаю, не знаю, что там было на самом деле.
7: Он же спасся, вот там.
8: Да, он спас, ну и всех постарался, хотя не все спаслись в этом фильме, конечно, но в любом
7: сразу
8: случае
7: сразу было
8: старался.
7: Понятно, кого съедят первым, да? Ну, это клише Голливуда, ну что сказать. В общем,
8: Стэтхэму
7: желаем удачи, и пускай он, наверное, немножко поменяет свое амплуа. Надо иногда, мне кажется, это делать. Эти же слова надо передать и другому актеру замечательному, который снимается во «Форсаже».
8: Как да. же ты про него и не да. вспомнишь же?
7: Ну, они же похожи даже.
8: Где-то, да, как-то. И похожи. Без того же самого.
7: Ты знаешь, вот, три лэй я их называю. Вот, три лысеньких, гладеньких. Это
8: а-га,
7: вот,
8: Скала
7: конечно
8: Джонсон.
7: Же, Скала Джонсон, да.
8: Стэйтем
7: и Вин Дизель,
8: ну,
7: да.
8: да. Самых брутальных мужчин Самый Голливуда собрал.
7: Самых блестящих мужчин Голливуда. Да, вот у них такой, знаешь, однообразный амплуа. Хотя вот, ты знаешь, Скала Джонсон молодец. Он и в комедиях тоже снимался.
8: Вот, кстати, да,
7: почаще.
8: Здесь я соглашусь.
7: Он почаще снимался в комедиях.
8: У него и детские какие-то фильмы присутствуют.
7: Да,
8: ты
7: молодец,
8: знаешь, одну зубную
7: молодец.
8: Фею, вот вспомнить, чего
7: да,
8: стоит.
7: Да, если такую зубную фею я бы встретил бы в детстве, я, конечно, ее не забыл бы никогда.
8: Конечно. И серьезные фильмы, работы присутствуют.
7: Да,
8: и такие прям очень-очень мужественные персонажи, и такие непосредственные,
7: смешные. Вот он молодец, вот он молодец. И вот просто я их так называю, что они вот похожи друг на дружку. А тогда надо вот попробовать. Молодец, Стейтем, ты на правильном пути. Вот что я хочу сказать.
8: Ну, хорошо, разобрались.
7: Друзья, далее у нас стартует хит. Давайте мы узнаем, что происходит в мире музыки. Вернемся мы к вам уже в следующем часе.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Soat dar Tojikiston 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан готовят к эпохе 5 и 6G. Хуситы заявили о запрете судоходства для Израиля в Красном море. Национальная сборная страны по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA. Далее подробности этих и других событий. Правительство республики утвердило стратегию развития отрасли связи на период до 2040 года. Главный акцент документа – попытка перестроить всю отрасль от магистральных линий и дата-центров до почты, кибербезопасности, кадров и законодательства. На первом этапе планируется устранить цифровое неравенство между городами и регионами, строительство новых базовых станций, подключение школ, больниц, органов власти и других социально значимых объектов, высокоскоростному интернету и создание системы мониторинга качества услуг связи. К 2030 году власти рассчитывают довести проникновение фиксированного широкополосного интернета до 60% для населения, среднюю скорость фиксированного интернета до 100 мегабит в секунду, мобильного до 50 мегабит в секунду. Покрытие 4G должно достигнуть 80% населения, 5G – 50%. Отмечается, что страна уже начала поэтапную реализацию сети 5G, включая пилотные проекты и ограниченное коммерческое внедрение в Душанбе. На более позднем этапе власти намерены подготовить к внедрению 6G. Общий объем финансирования первого этапа стратегии составит 6,5 миллиардов сомали. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через акваторию Красного моря. Об этом говорится в заявлении, сформированных хуситами вооруженных сил. «Мы считаем, что все передвижения противника становятся военной целью для наших вооруженных сил с момента публикации этого заявления», подчеркнуто в заявлении хуситов. Число смертей от лихорадки Эбола в Конго превысило 90 человек. На данный момент известно о более 500 подтвержденных случаях. Уровень летальности составляет 17,5%. Об этом в соцсети X сообщает Министерство связи Конго. 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго и в Уганде. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Национальная сборная страны по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, поднявшись сразу на 3 строчки и теперь занимает 100-е место среди 211 национальных сборных мира. Она набрала 1225 очков. Улучшить положение в рейтинге сборной помогла победа в товарищеском матче над Индией. В предыдущей версии рейтинга команда занимала 103-е место. В мировом рейтинге лидирует действующий чемпион мира Аргентина. В тройку также входят Испания и Франция. Среди сборных Азии Таджикистан располагается на 18-м месте. Лидерами континента являются Япония, Иран и Южная Корея. Российская компания Art Botanica приглашает на работу специалистов и разнорабочих из Таджикистана. Как сообщает представительство Министерства труда Республики в России, компания занимается проектированием и строительством объектов садово-паркового назначения и сейчас нуждается в дополнительном наборе сотрудников. Зарплата зависит от квалификации, составляет от 75 до 120 тысяч рублей. Требуются каменщики, садовники, электрики, разнорабочие и водитель с российским водительским удостоверением. Работникам предоставляют проживание, санитарно-бытовые условия, питание, служебный транспорт на место работы. Работодатель также оплачивает расходы, связанные с оформлением патента и его ежемесячную стоимость. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

боль по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: еще успеете многое. Ну а если силенок нет, то берите энергию здесь, заряжайтесь вместе с нами. Это второе дыхание, друзья, и для этого здесь в студии уже собираются те самые люди. Меня по-прежнему зовут Андрей Соколов, рядом Лола Назарова улыбается, довольная. Видимо, понедельник ее сегодня радует.
1: Да, конечно, радует, тем более, когда происходит это все в хорошей компании. Да, кстати, да. Ты тоже, говоря по-честному, сегодня заряжен, потому что понедельник для тебя всегда такой некий день, как после выходных, как новый старт, поэтому, наверное, такое происходит. Да. Не очень часто это бывает, но это
0: хотелось
1: очень
0: бы чаще,
1: приятно,
0: ты знаешь,
1: конечно.
0: Хотелось бы почаще, да, хотелось бы почаще, тогда, чтобы совсем приятно было.
1: Согласна, да. Согласна с тобой, но очень надеюсь, что у многих из наших слушателей тоже такое вот замечательное настроение. После выходных все-таки действительно очень здорово, если успеешь отдохнуть, перезагрузиться, а потом уже начинать прям на полном позитиве новую рабочую неделю. Так. Друзья, вам потрясающего настроения, пожелаем еще отличного продолжения сегодняшнего дня, и пусть понедельник ни в коем случае не будет сложным, трудным, а негативным. Пусть будет с полной противоположностью наоборот.
0: Да, именно так. Ну и этот час будет насыщенный, будет полезной информацией. Ну и наш традиционный розыгрыш. Гаджеты подзаряжаем, проверяем и готовимся к концу этого часа. Уже будем отдавать хороший подарок от нашего партнера. Это Unicorn. Подгузники премиального качества. Производят в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Друзья, делаем небольшую установку в виде курса валют. Скоро будем.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, як афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 85 дирам ва 1 рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. پول خدمتگاری خوب است، اما خواجه‌ای بد. این اندیشه فینانس برنامه است. اون رو باز هم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها رو برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید، اون فرمان روا و خواجه‌ای بی‌رحم است.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Делаем круто и быстро.
9: Минимум усилий, максимум результата.
8: Рабочие фишки.
10: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся, и не просто так. Сегодня поговорим про очень классное состояние, когда ты счастлив. Конечно, каждый день, каждый час находиться в таком состоянии невозможно, но, тем не менее, все мы к этому стремимся, чтобы как можно больше чувствовать и испытывать то самое счастье. А вот некоторые люди воспринимают нахождение на рабочем месте как тяжелую обязанность, и они даже не задумываются о том, что и на рабочем месте, и во время рабочих обязанностей каких-то тоже можно отлично проводить время и даже быть счастливым.
11: Ой, ну советы даем сегодня. Ты знаешь, миссия невыполнима.
10: Миссия на самом-то деле выполнима.
11: Но мы вас верим.
10: Очень даже. И специалисты, кстати, действительно дают прям целый ряд рекомендаций.
11: Ну давай,
10: я начну. И некоторых, да, таких советов.
11: Ну давайте создадим офисное гнездышко. Многие проводят на работе гораздо больше времени, чем дома. 40 часов в неделю. Так что организуйте свое рабочее место, пространство таким образом, чтобы вам было комфортно, уютно и приятно в нем находиться. Тут разные факторы могут быть. Ты знаешь, вот чистоты рабочего стола, каких-то вещичек, безделушечек,
10: да,
11: всякого
10: милых,
11: рода.
10: Милых очень.
11: Да, удобного кресла, кстати, почему бы и нет. То есть все эти составляющие тоже на таком неком тактильном даже уровне создают тот самый комфорт.
10: Конечно.
11: Создавайте его,
10: попробуйте. Без этого никак. А еще нужно обязательно найти себе друга на работе. Вот это, кстати, к слову говоря, то, о чем ты говорил в самом начале.
11: Да,
10: ты говорил о том, что нужно выходить на обед, общаться с людьми, с коллегами. Именно потому, что у людей должна быть возможность общаться друг с другом и в офисе, конечно. Сотрудники, у которых есть друзья на работе, воспринимают свою деятельность как более увлекательное, полезное и приятное времяпрепровождение. И кроме того, они чувствуют поддержку со стороны своих коллег или даже если пусть один коллега. А это, в свою очередь, может повысить и лояльность к организации в целом.
11: Так, улыбайтесь, эта задача прям со звездочкой сложная. Что может быть проще улыбки и что может быть также быстро поднять настроение? Ну да, улыбаться. Кстати, не забывайте, что улыбка заразительная. Вполне вероятно, что кто-то рядом тоже начнет скоро улыбаться или крутить пальцем у виска, потому что вы это часто делаете.
10: Ну нет, на самом деле действительно улыбка заразна. Это есть даже такой факт. И при том наш мозг воспринимает даже вот эту вот вынужденную, как мы иногда говорим, натянутую улыбку.
11: Дежурную.
10: Да, дежурную тоже очень даже позитивно. Поэтому, друзья, иногда это стоит делать даже через «не хочу». А еще стоит говорить спасибо. Mm-hmm. Различные исследования доказывают, что когда нас благодарят или мы благодарим, у нас повышается самооценка, и мы чувствуем себя более довольными. И это, в свою очередь, влечет за собой и другие положительные эмоции, конечно же, которые возникают как у того, кого благодарят, так и у того, кто сам благодарит.
11: А я подумал, что нам надо попросить наше руководство установить такие специальные стойки для микрофонов, чтобы мы не только сидели, но еще и стояли. Да, избавьте себя от сидячих рабочих будней. Вот, как тебе вот такое? Не проводите 8 рабочих часов так, словно вы прикованы к стулу цепями. Да, как-то все-таки постарайтесь побежать по лестнице вверх-вниз, погулять во время обеда. А почему бы и нет, устроить себе 10-минутную зарядку и пригласить присоединиться коллег к вашей зарядке. Но вдруг кто-то захочет тоже, почему бы и нет. В общем, не сидеть за компьютером. Вообще, это лишний вес, это ухудшение зрения и болезни сердца. Оно вам надо? Я думаю, нет.
10: Именно.
11: Так что встаем и ходим.
10: Да, разминаемся, друзья. Активность, спорт, движение – все это жизнь и здоровье. Ну и еще один немаловажный фактор, друзья, о котором частенько многие забывают. Нужно обязательно поощрять себя. Если вы успешно завершили какой-то важный проект, добились каких-то хороших результатов, то обязательно похвалите и наградите себя. Поужинайте где-то в любимом ресторанчике, купите себе что-нибудь, какую-то вещицу приятную, книгу, возможно, вы хотели, какой-то гаджет, о котором тоже, может, мечтали, ну или даже просто любимую шоколадку или мороженка. Все это действительно очень и очень важно. И вот эти вот способы, кстати, они такие простые, абсолютно не затратные, но они действительно рабочие и помогают человеку быть счастливым, даже находясь на рабочем месте.
11: Будьте счастливы! Да, будьте счастливы.
10: Подытожим.
11: Не, ну на самом деле, конечно. Но на работе мы проводим очень много времени. Это чисто чистейшая правда. И ты знаешь, я вчера был в одном очень интересном месте. Мне так вот удосужилось проводить открытие одного интересного заведения, креативного места, где работают дизайнеры. И ты знаешь, очень интересная концепция самого место, в котором работают эти люди. Сейчас ясное дело, что дизайн квартиры — это сейчас очень актуальная тема.
10: Да.
11: В целом, да и всегда, мне кажется, была. И вот, и там мы создали очень интересные условия для работников. Там практически как дома. То есть, получается, есть места, где можно поспать. Реально mm-hmm. поспать, да. Mm-hmm. Даже можешь домой не уходить. Есть специальные душевые кабины, где можно принять душ после трудового рабочего дня. Да почему бы и нет. Есть кухня с холодильником, где есть практически все продукты, которые тебе нужны, чтобы сделать обед, ужин или завтрак, все, что хочешь.
10: То есть можно прям приготовить?
11: Да, что-то? Можно даже приготовить. Там есть плита, все очень, очень обосновано. Ну, то есть, мне кажется, вот из-за таких, казалось бы, да, вот...
10: Обычных бытовых вещей, да,
11: вот создается то ощущение, что ты не трудишься не в офисе, где вот четыре стены, и никуда выйти невозможно, а вместе как будто бы оно такое домашнее, уютное это место. И вот, наверное, хочется обратиться к работодателям, чтобы вот они вот создавали вот такие же крутые офисы, в которых хотелось бы работать и даже, может быть, домой не уходить.
10: Согласна,
11: если у тебя трое детей.
10: Согласна.
11: Ладно, шучу.
10: Нет, ну действительно, да. Здесь я с тобой соглашусь полностью, потому что от того, где находится человек, тоже очень многое зависит. Вот мы сейчас об этом говорили, и если действительно все это представлять даже просто, ну согласись, действительно как-то приятнее, радостнее становится, ежели человек будет сидеть в какой-то вот неуютной обстановке, темной, мрачной. Вот ты помнишь, было такое время, когда мы говорили о том, хотя бы окно в офис. Ведь и такое было.
11: Да, и такое было.
10: Да.
11: Согласен с тобой.
10: А вот потом, друзья, когда ты получаешь окнище буквально, это здорово. Это так поднимает настроение. Это солнечный свет, это люди, это какая-то живая там обстановка, которая тоже, знаете, как-то положительно влияет все-таки. Это действительно совсем другое. Поэтому если вы каким-то образом можете еще более улучшить свое рабочее место, это вообще будет здорово, и это действительно повлияет каким-то лучшим способом,
11: конечно,
10: на рабочий процесс.
11: Конечно, друзья, и на рабочий процесс повлияет, и в целом, мне кажется, сотрудники будут отдаваться работе еще больше. Я вот, наверное, это обращение было, и мой месседж, наверное, был все-таки обращен к работодателям, большей частью. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем прямо сейчас остановку в виде анонс полезной информации и рубрики Тотарона. Потом вернемся и будем играть, как мы любим.
12: Сархат Ихабархо. Тоҷикистон ба гузариши давраи интернети 5 ва 6G омодагӣ мегирад. Ҳусиҳо аз бандсози ҳаракати киштиҳои Исроил ба баҳри сурх хабар доданд. Дар Конго теъдоди фавтидагони табларзаи Эбола афзоиш ёфтааст. Ширкати Артботаникаи Россия тоҷиконро ба кор даъват мекунад. Тими миллии футболи Тоҷикистон мавқеи худро дар радабандии нави ФИФА беҳтар кард. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
13: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما باز هم آسان تر نمودیم.
14: تو ترونا رادبندی ترونا های توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
15: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترونای با قربقا.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Приветствуем, дорогие друзья. Ну что, стартует наш традиционный розыгрыш. Сегодня мы будем, знаете, отправимся в этот детский мир конструкторов. Ох, как я любил это в детстве, обожал. Но родители не любили, потому что они частенько наступали на этот конструктор. Потом я вырос, женился, завел детей, и теперь у меня та же самая история. Ну что ж, я думаю, это повторяется из поколения в поколение.
7: Точно.
6: Но все-таки без конструктора невозможно. То, что эта штука развивает, мне кажется, и мышление, креативное мышление. Да и, в принципе, мелкую моторику. И все остальное. В общем, сегодня говорим про конструкторы, но прежде чем мы зададим вопрос, наверное, стоит напомнить о правилах. Если вы в течение двух недель на что-то выигрывали, забирали, двух недель... Четырех недель, друзья. Я уже сокращаю сроки, видите, автоматически.
7: Молодец.
6: Четырех недель, то вы пока не допускаете. Если четыре недели пролетели, добро пожаловать. Четыре нуля, две восьмерки, или как сказать правильно?
7: Две восьмерки, четыре нуля,
6: 107. Я вижу, выходные удались, дорогие друзья. Две восьмерки, четыре нуля, 107.
7: Я думаю, все наши слушатели и без того знают, и без всяких повторений наш номер. Мы это делаем только для тех, кто вдруг, возможно, впервые решил к нам присоединиться, друзья.
6: Две восьмерки, четыре нуля, 107.
7: Так, все ну, правильно, все, вот теперь все правильно.
6: Я помню.
7: Но вообще, да, друзья, да. Я думаю, что и с этим вопросом, как обычно, справитесь очень быстро. Вопрос сегодня действительно связан с Лего, практически самым, наверное, все-таки популярным конструктором
6: да,
7: в мире.
6: Такое.
7: А совсем недавно компания Лего выпустила крупнейший набор за всю историю. Он состоит из 12 060 деталей. Вопрос такой, насколько больше деталей у этого набора, чем у прежнего рекордсмена? То есть до этого был рекордный такой набор, который считался вот самым большим, но его теперь переплюнули, совсем недавно выпустили новый, и вот насколько деталей все-таки этот новый больше предыдущего.
6: Слушай, ну и цена у него тоже такая хорошая,
7: цена
6: я бы сказал.
7: Цена хорошая, и
6: приличная.
7: Совсем скоро он уже поступит, кстати, в продажу, но мы об этом чуть позднее расскажем, а сейчас ждем от вас ту самую заветную цифру, друзья. Отправляйте ваши сообщения, ждем, будем их зачитывать, и очень надеюсь, что быстренько выберем победителя.
6: Да. В этот раз 12 060 деталей. Это такой рекорд от компании Lego, дорогие друзья. Это самый крупный такой комплект выпустили. Но, как я понимаю, несколько лет назад они тоже выпускали подобный комплект. Mm-hmm. И вот насколько новый комплект больше по количеству деталей от предыдущего. Дорогие друзья, на мой взгляд, именно количество нужно. Но если вы где-то будете близко, мы можем, я думаю, засчитать
7: Конечно,
6: этот вариант ответа.
7: Конечно, может быть, даже угадать.
6: Точно, прям, точно, это тоже будет хорошо, дорогие друзья. Так, Рено предлагает на 15 тысяч, оказывается. Мы про 12 тысяч вообще сказали, Рено, а у вас целых 15 тысяч.
7: Да, нет, он всего состоит из 12 060 деталек. Нам нужна та самая цифра, которая будет говорить о том, что вот на такое вот количество деталей этот новый набор больше предыдущего рекордсмена.
6: Да, именно так,
7: ждем,
6: дорогие друзья.
7: Ждем. Есть у нас вот вариант 100. Вот такая вот красивая
6: 100
7: цифра, 100 деталек, значит, нет, есть еще варианты у нас, но это пока неверные.
6: Да, но вот есть 250, кстати говоря, деталей, тоже хорошо, спасибо, огромный Саид, но это не совсем тоже верно.
7: Да, Рано вот тоже исправляется, пишет нам 500. 500, вот уже поменьше,
6: да,
7: все-таки.
6: Ну, вот Рано молодец, вы исправились.
7: Да,
6: на одну детальку, нет, говорит Шахрух, на одну.
7: Всего на одну деталечку. Какой молодец, креативненько подошел.
6: Очень
7: так к вопросу.
6: Прикольно, да,
7: но
6: прикольно.
7: Нет, нет, нет, друзья. Есть у нас, по-моему, даже и верный уже вариант. Вот не зря я говорю, что наши слушатели, они прям молодцы, прям очень и очень быстро реагируют. Так, ну что, если есть, то скажи,
6: есть,
7: пожалуйста,
6: четкий,
7: кого...
6: по-моему, 365 деталей, и это нам говорит Обиджон, да.
7: Обиджон успел, и то есть нам сказал, насколько больше, да, получается?
6: Да, насколько больше, именно так. Именно 365. Мы можем зачитать этот вариант ответа.
7: Поздравляем тогда.
6: Да, ставим аплодисменты.
7: Да, дарим аплодисменты.
6: Именно
7: Обиджон,
6: так.
7: Вы молодец. Действительно, прям точное количество отправили нам, потому что это действительно та самая цифра. Этот набор ровно на 365 деталей больше, чем у прежнего рекордсмена. Тогда это была Лего-карта мира. Она была выпущена в 2021 году. А сейчас, вот получается, новый набор. Это точная копия собора. Очень красивого авторства архитектора Антонио Гауди в Барселоне. И она действительно стала крупнейшим набором Лего за всю историю компании.
6: Кстати, продажа он поступит 1 ноября 2026 года по цене $800. Нехило так. Да, друзья, $800.
7: А я вот просто представить не могу, сколько нужно будет желания, чтобы собрать все эти детальки, которые их там больше 12 тысяч.
6: Титановые нервы надо будет подготовить.
7: Терпение.
6: Надо терпение. Не знаю, 3 литра валерьянки. Потому что однажды мы собирали для своего ребенка с женой полночи, наверное, собирали.
7: Мне кажется, все
6: день рождения исполнилось у сына, да, и мы просто полночи собирали этого робота. Вот это было, да, это было что-то. Так, ну что, мы поздравляем Обиджона. И, кстати, Бекзот нам тоже предложил правильную версию. Большой молодец, но Обиджон оказался у нас шустрее. Рано предложил еще одну версию, 499 деталей. Нет, Рано, да, все-таки 365, как дней в году, дорогие друзья.
7: Да, именно так.
6: Вот так вот. Есть у нас победитель. Обиджон, поздравляем, приходите за своим подарком. Да, не забывайте, друзья, подарки нужно забирать обязательно в течение 2 недель. Пожалуйста, сделайте это и соблюдайте эти правила. Ну, а мы постепенно будем прощаться с вами, друзья. Этот понедельник стартовал, это замечательно, неделя началась. Надеюсь, что как вы встретите сегодня эту неделю, так и она и пролетит хорошо на одном дыхании или на втором дыхании. Но если на втором, то присоединяйтесь к нам, берите у нас энергию, мы всегда готовы ее отдать вам.
7: Конечно, каждый будний день, друзья, мы с вами, и это здорово, заряжаемся от вас, а очень надеемся, что вы делаете то же самое. Поэтому потрясающего продолжения этого дня желаем вам, пусть он будет наполнен положительными эмоциями, энергией, хорошим настроением. Ну а мы вернемся к вам завтра в это же самое время. Пока-пока.
6: Все, друзья, пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
11: رقم تلفنی اداره رکلاما
12: 41 41.
13: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео обетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Узбекистан создали совместный экспертный совет. В Душанбе пройдет международный текстильный форум. Казахстанские и российские таможенники заявили о своей непричастности к пробке на границе. Экологические волонтеры из Душанбе провели акции «Чистота берега». Болельщиков бесплатно доставят на матч Таджикистан-Индия в Гисар. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چی کار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمان. ایمان انترنشنال اصول نشانی مهم بانک اکستی
1: پلوس. آسیا پلوس.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Узбекистан создали совместный экспертный совет. На казахско-российской границе пробки, а таможенники стран заявляют о своей непричастности. Болельщиков сборной страны бесплатно доставят на матч Таджикистан-Индия в Гисар. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Узбекистан подписали меморандум об учреждении Таджикско-Узбекского экспертного совета между центрами стратегических исследований двух стран. Совет станет постоянно действующей площадкой для выработки практических рекомендаций по дальнейшему укреплению союзнических отношений между странами. К работе совета планируется привлекать представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и деловых кругов двух стран. Согласно положениям меморандума, стороны будут регулярно обмениваться научно-аналитическими материалами и публикациями, оказывать взаимную информационную поддержку, организовывать конференции, круглые столы, экспертные консультации, а также реализовывать совместные исследовательские проекты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Очередь грузовых автомобилей на казахстано-российском автомобильном пункте пропуска Жайсан в Аксюбинской области связана со снижением темпов приема автомобилей с определенной стороной. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана. По их данным, на пункте Жайсан функционируют 4 полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска Сагарчин всего 2 полосы. По данным телеграм-каналов, время ожидания в очереди достигло 2, а то и 3 суток. Между тем, Федеральной таможенной службе России сообщили, что возникновение затора с работой таможенных органов России не связано. Ведомстве напомнили, что Россия не проводит таможенный контроль на границе с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией. Мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль в соответствии с федеральным законом. Между тем, как пишет Фергана, в последнем месяце на границе Казахстана и России регулярно образовываются очереди из грузовых автомобилей, а таможенные службы обеих сторон, как правило, отрицают связь заторов со своей работой. В Душанбе в сентябре месяце состоится международный текстильный форум. Мероприятие станет ключевой площадкой и центральным звеном для обсуждения вопросов развития текстильной промышленности страны, привлечения иностранных инвестиций, обмена международным опытом, а также демонстрации потенциала и возможностей данной отрасли и ее участникам. Члены клуба «Экологические волонтеры» за 5 месяцев текущего года провели в Душанбе 37 акций «Чистота берега» и 34 акции «Чистота местности». Как сообщает Главное управление охраны окружающей среды города Душанбе, экологические акции по очистке территории от бытовых отходов и пластика проводятся еженедельно при участии членов клуба в районах вдоль каналов и рек Душанбе. Наряду с волонтерами в них участвуют сотрудники молодежных, образовательных и медицинских учреждений, представители Народно-демократической партии страны, студенты вузов и колледжа, а также жители столицы. Помимо этого, в рамках благоустройства на улицах и проспектах, культурно-развлекательных парках высажены более 600 тысяч тенистых и плодовых деревьев, а также декоративных кустарников. На второй матч Таджикистан-Индия болельщиков также бесплатно доставят из Душанбе в Гисар. Игра пройдет завтра, во вторник, 9 июня. Как сообщает Федерация футбола республики, будут выделены 5 автобусов. Отправление с парковки центрального стадиона в Душанбе в 17:30 вечера, начало игры в 8 часов. И после завершения матча автобусы доставят болельщиков обратно в столицу. Выезд из Гисара запланирован на 10 часов вечера. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайгир ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳризист ба рақами 93 959 40 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Мавджі Бовані, Баруї Фавджі Мартум. Шабонару з Радіо Азія Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play, это

0: барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Бангу митулуй офтоп, вахты ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаго чашмаи поке ва поён хо мешорад. Анати аз кулаго то харасондани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анати, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нуха тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуха тиджей.
6: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Министерство финансов Республики, Служба связи страны, Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о сотрудничестве по модернизации и расширению национальной телекоммуникационной сети страны. Общий объем проекта предусматривает привлечение около 43 миллионов долларов США. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры республики, расширение доступа к современным телекоммуникационным услугам, повышение качества и надежности связи, а также поддержку цифровой трансформации страны. Его реализация будет способствовать развитию цифровой экономики, укреплению региональной интеграции и созданию новых возможностей для граждан и предпринимателей. Таджикистан и Узбекистан подписали меморандум об учреждении Таджикско-Узбекского экспертного совета между центрами стратегических исследований двух стран. Совет станет постоянно действующей площадкой для выработки практических рекомендаций по дальнейшему укреплению союзнических отношений между странами. К работе совета планируется привлекать представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и деловых кругов. Согласно положениям меморандума, стороны будут регулярно обмениваться научно-аналитическими материалами и публикациями, оказывать взаимную информационную поддержку, организовывать конференции, круглые столы, экспертные консультации, а также реализовывать совместные исследовательские проекты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министерство здравоохранения направило рабочие группы в Хатлонскую и в Сагдийскую области, а также в города и районы республиканского подчинения, включая Душанбе. Цель – оценить работу учреждений первичной медико-санитарной помощи и оказать методическую поддержку в вопросах охраны здоровья женщин и доступа к услугам репродуктивного здоровья. Основное внимание уделяется повышению качества медицинских услуг, профилактике осложнений во время беременности и родов, последствиям домашних родов, а также доступу женщин к услугам репродуктивного здоровья, особенно в отдаленных регионах. Ледник Ванджиах официально переименован на ледник Таджикистан. Этот ледник является крупнейшим не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. Его протяженность составляет 77 километров, а площадь достигает около 700 квадратных километров. Ледниковая система Ванджиаха включает 100 ледников. В прошлом году на территории ледника были проведены научные исследования. Ученые из Франции, Таджикистана и Германии запустили автономную станцию на высоте 5000 метров, которая передает данные в режиме реального времени в центральную базу. Собранные данные впервые в истории будут интегрированы в международную сеть климатических исследований, что позволит более точно оценивать и прогнозировать процессы таяния ледников, а также их влияние на водные ресурсы Центральной Азии. Национальная сборная республики по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, поднявшись сразу на 3 строчки и теперь занимает сотое место среди 211 национальных сборных мира, набрав свыше 1225 очков. Улучшить положение в рейтинге сборная помогла победа в товарищеском матче над Индией. В предыдущей версии рейтинга команда занимала 103 место. В мировом рейтинге лидирует действующий чемпион мира Аргентина. В тройку также входят Испания и Франция. Среди сборных Азии Таджикистан расположился на 18-м месте. Лидерами континента являются Япония, Иран и Южная Корея. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар душанбе бисьори сифода мебарет. Пас абонементи неру роги хари кулай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шуму ба хамаи тавакувкогой шахр ба мухлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда. تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Привет из Худжанда. Файл отправила.
5: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
6: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
5: Готово. Отлично сработали.
7: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
8: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва
8: теве. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Сегодня мы поговорим на необычную тему «Дети – наши учителя». Принято считать, что взрослые учат детей ходить, говорить, читать, вести себя в обществе. Но если присмотреться внимательнее, окажется, что и дети многому учат нас. Есть такое выражение «Он радуется, как ребенок». Подумайте о смысле. Ребенок умеет радоваться простым вещам. Он может восхищаться бабочкой, первым снегом или радугой после дождя. Взрослые часто настолько заняты заботами и проблемами, что перестают замечать красоту окружающего мира. Дети учат нас искренности. Они говорят то, что чувствуют, плачут, когда больно, смеются, когда весело. А взрослые нередко прячут свои эмоции за масками и условностями. Ребенок учит терпению. Когда малыш делает первые шаги, родители переживают вместе с ним каждое падение и каждую победу. Так дети помогают нам становиться мудрее и спокойнее. Иногда дети задают вопросы, на которые взрослым трудно ответить. Что такое счастье, например? Почему люди ссорятся? Зачем нужно добро? И тогда мы начинаем искать ответы не только для ребенка, но и для себя. Важно понимать, дети приходят в нашу жизнь не только для того, чтобы мы их воспитывали, но и для того, чтобы они помогали нам стать лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаванди тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи азе плюс.
3: Нуриман, тарона навест, бо садои худжасте мирзовали, ки ин лахзаҳои зиндагиро ширин тар месозад. با تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلوس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
5: Рахами телефон Едора и реклама.
6: Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.
5: Харрус. Як

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.
6: Бару еще не дан.
8: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Дорогие, бодой хаспият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангомитулуи офтоп, вахтеки рузи нау. سر می شود از بلندی کلاه و چشمه پوکه با پویان ها می شود آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از کلاه ها تا قلب های شما می برد رسوندنی و بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
3: رقم تلفنی اداره رکلام
4: 41 41
5: Азия Плюс

0: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Сегодня мы поговорим на необычную тему – дети – наши учителя. Принято считать, что взрослые учат детей

0: ходить, говорить, читать, вести себя в обществе. Но если присмотреться внимательнее, окажется, что и дети многому учат нас. Есть такое выражение: «Он радуется, как ребенок». Подумайте о смысле. Ребенок умеет радоваться простым вещам. Он может восхищаться бабочкой, первым снегом или радугой после дождя. Взрослые часто настолько заняты заботами и проблемами, что перестают замечать красоту окружающего мира. Дети учат нас искренности. Они говорят то, что чувствуют, плачут, когда больно, смеются, когда весело. А взрослые нередко прячут свои эмоции за масками и условностями. Ребенок учит терпению. Когда малыш делает первые шаги, родители переживают вместе с ним каждое падение и каждую победу. Так дети помогают нам становиться мудрее и спокойнее. Иногда дети задают вопросы, на которые взрослым трудно ответить. Что такое счастье, например? Почему люди ссорятся? Зачем нужно добро? И тогда мы начинаем искать ответы не только для ребенка, но и для себя. Важно понимать, дети приходят в нашу жизнь не только для того, чтобы мы их воспитывали, но и для того, чтобы они помогали нам стать лучше. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
4: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکارد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
1: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.

0: «Поэзия плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس

0: сойти обратно. Сомнения меня не люби.
1: Surudinal dar Asia Plus. Bozia kisai tozei azindagi.
2: Dilkash, numi taronei navini shabnami surayo, ba misli ovozash. Dilkash, dilnishin. Meshunavemu lazat mebarim.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: «Авто Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Сафри Дуо и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репорт.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Хосила зикри худой аст, камоле хамакас. Он чебе зикри худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интихоли пуль тарихи бонки Имон Интернешнл осон бакулай аст. Хар интихол нишони мухабати шумо бахам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моляви шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».